Ну, я сразу же усилий промотивные ставки, вот у нас это уже морг на трав. Морг на трав еще. Не знаю, как инзистия, а в локал. Я думаю, а морг еще не в локасе. А там морг сире. А он фир, как и не фатфатин, и а там морг сире, парад на лима. А, for example, бак морга, ай ханека, оба друга из Ветанга, Белуга, а там морг се селок не вимака, уна лавост. Не то же ле, пая мунту там рубе, и после того, как вам морг се не вимак афетаду. И дома, как сон, да. И да посидя,

Ну, дед, Саш, если помогли мне, а с Истамбус, вот у нас это уже морг на трав. Морг на трав, что ли? Наверное, existe ale local. И был морг, что ли, на кассе, а там морг, что ли? А он фир, как и фат, и на там морг, что ли, пара на лимар. А, for example, Бахморка, Айханека, Оды Луга, Дютанга, Белуга, Айтахан Морук Сесерук, Невемака, Удар Лавост. Не то же, Пайя Мунту Камеру Бе, и после того, как я Морук Сенегма Афетаду. И дома, как я сказал, я. И да, пусть я говорю, Пайя Адугус,